0: ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯞꯇꯔ 50 ꯏꯌꯔꯁ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯟꯕꯅꯤꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯥꯏꯁ ꯊꯣꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯜ ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑ season ai ai cruise chat par kok kok kok la ma khon tho ba koin ko koin akoin ni capitation na ma khon tho ba point hum sure ko ari ato ba point number no khuru kitang saru kitang chang tho pom tho ba yaw ra ba khuru kitang pom ba sin number 4 number 5 no cruise number na ba yaw ra number 6 number khoi last ki 6 no ma kai da ba cruise kitang kitang sari sa yam kone sa da ba ko mile khoi ki inflammation hai ta sim si taruk si da ahum yaw ra
1: di
0: plus knee pain khuru na ra ahum yaw ra di osteoarthritis wo bi san san wang adu tadi ai osu de nara mani haibe
1: ara x-ray yeng bu dum tho ane
0: x-ray yeng bu adu bu si aya mani x-ray yau de bida clinical examination da khu ji confirm ta
1: manung da ahum ma ne chahi du ma ne
0: adu adu x-ray de na sai ta mon haijo gi do khu ma stage khai do pu gi do yeng bu ane ba ade ato pa na ba yau ra haibe ma stage 1 2 3 4 khai do gi ko adu ato pa na ba yau ra haibe x-ray yeng bu ani x-ray yeng de su dum osu de si ma sa na clinical examination de adu khang mu ngam
1: hello
0: ꯑꯁ ꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃ
2: ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 50 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔꯁꯤ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒꯦ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ
1: ꯐꯒꯅꯤ ꯐꯒꯅꯤ
0: ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔꯗꯤ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯦꯊꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯄ꯭ꯂꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯋꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯛꯈꯥꯎ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯋꯥꯡꯒꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯕꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯔꯁ ꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯥꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯐꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯅꯥꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯂꯥꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯕꯦꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯕ ꯐꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯥꯗꯅꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯄꯦꯊꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯦꯕꯀꯣ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯅꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
0: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯨꯔꯨ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ 50% ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯛꯁ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯟꯗꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯐꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯞꯄꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯕ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯘꯤꯁ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯔꯇꯤꯂꯦꯖ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯥꯏ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯖꯅꯤꯀꯣ ꯈꯨꯔꯨꯗꯗꯤ ꯈꯨꯔꯨ ꯅꯥꯕꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯦꯛ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗꯁꯦ ꯑꯥ ꯌꯣꯡ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯅꯟ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯀꯣ
1: ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯅꯟ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊꯥꯡ ꯊꯥꯗꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯤ
0: ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯅ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯏꯔꯣꯏꯂꯣꯏꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯟ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊꯥꯡ ꯊꯥꯗꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯀꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯁꯥꯐꯕ ꯑꯍꯜꯂꯃꯟ ꯈꯨ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯩꯇꯕꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨ ꯅꯥꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯛꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯕꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯒꯤ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯋꯦꯠ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ 30 ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯕꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯒꯤ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯋꯥꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯔꯨ ꯅꯥꯔꯦ 50 ꯏꯌꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯈꯨ ꯅꯥꯕ ꯑꯣꯁꯇꯤꯑꯣꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯁꯣꯅꯥꯆꯥꯟ ꯁꯔꯃ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ